0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
0: Молодец! Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
6: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как на

0: Реклама.
1: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением, деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
2: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
3: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
4: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах 00. Я старше на год, ты пришел мой день. Значит, на

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково ясно. Температура плюс 23 градуса. Ветер южный, 1 метр в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 19, плюс 34 градуса. Ветер северо-западный, 8 метров в секунду.
0: Реклама.
2: Профессиональная помощь детского психолога Черкашнева Наталья Владимировна. Обращайтесь в ДЦ «Гиппократ», бульвар Рос, 9, 7 микрорайон. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность, возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
4: Центр семейной медицины «Омега-клиник» на Пролетарской, 71. Два отделения для взрослых и детей. Терапевты и педиатры, офтальмологи и неврологи, аллергологи и кардиологи, а также другие нужные врачи в одном месте.
2: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
5: «Омега-клиник». Счастлив тот, кто здоров.
2: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Реклама. Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
1: Оптово-розничный магазин цветов на Титова 2/1. Скидка от 5 стеблей до 30%. Постоянная скидка 20% на готовые букеты. Доставляем по всему городу и за его пределы. Звоните 8-987-800-03-66 или приезжайте на Титова 2/1.
2: Столовая.ру – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
3: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова, Тарнавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-5500.
4: Тополиный пух, жара, июль.
5: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
6: Компания «Гефест Рост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест Рост», Тарнавская, 14, офис 4. 401.
7: Телефон 8-84-53-39-02-24.
8: Трудно дышать без капель?
9: Лор Бабошкин Дмитрий Александрович в Омега Клиник проводит операции по исправлению перегородки, удалению аденоидов и миндалин. Общий наркоз, госпитализация, один день.
8: Вернуть свободное дыхание проще, чем вам кажется.
9: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
10: Омега Клиник. Счастлив тот, кто
11: 18+, иметь противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: В Блоковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашаем молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет. По специальностям «Химическая технология», «Машиностроение», «Технология наземного транспорта». Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-845-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 утра.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 23 градуса. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 19, плюс 34 градуса. Ветер северо-западный 8 метров в секунду.
0: Реклама. Живые тропики в Балаково. Более 60 экзотических животных. Обезьяны, попугаи, крокодил, питоны, удав и многие другие. В ТЦ «Оранж» на втором этаже с 7 по 31 августа ежедневно. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. 0+.
2: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.
0: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42. Жмешь сотку? Хватит делать это бесплатно. АО «Балаково Централит» приглашает на работу обрубщиков и формовщиков. Официальное трудоустройство, соцпакет, служебный транспорт, ДМС и даже частичная компенсация ипотечного кредита. Звоните 8-845-3-36-00-73. АО «Балаково Централит». Твой старт в надежное будущее.

0: вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
1: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
2: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2020.

0: Квартиру сниму на суточно.
1: Крош, это ты?
2: Ёлки-голки, а кто еще-то?
3: Новые измерения приключений.
4: Крош, с ежиком, у них терминал.
5: Да играешь.
3: Смешарики сквозь вселенные.
4: Ёлки-голки.
3: Уже в кино. Категория 6+.
6: Авторадио.

0: Реклама.
1: Путь к здоровью начинается с желудка. Диагностика и лечение. Врач-гастроэнтеролог Сахнова Татьяна Григорьевна. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
4: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
5: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
8: Нужна практичная отделка? Панели ПВХ. Просто и надежно для отделки балконов, дач и ванных. Большой выбор от лучших производителей. Не выгорают, морозостойкие. В наличии двери-гармошка. Удобно и современно. Ждем вас. Рынок 4Б. Остановка магазин «Универсал». ПВХ-панели. Просто и надежно.
9: Оптово-розничный магазин цветов на Титова 2/1. Скидка от 5 стеблей до 30%. Постоянная скидка 20% на готовые букеты. Доставляем по всему городу и за его пределы. Звоните 8-987-800-03-66 или приезжайте на Титова 2/1.
10: Боль в суставах мешает двигаться свободно? Таблетки и мази не помогают?
11: Современная медицина дает шанс вернуть подвижность. Лечение и восстановление суставов собственными стволовыми клетками. Безопасно, быстро, эффективно. Только в Омега-клиник. Процедуру проводит врач-ортопед-травматолог Комольцев Игорь Иванович. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Телефон 46 20 20.
12: Счастлив тот, кто здоров.
6: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2020 года.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 23 градуса. Ветер юго-западный, 1 метр в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 19, плюс 34 градуса. Ветер северо-западный, 8 метров в секунду.
0: Реклама.
2: Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
3: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда, в магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
4: Тополиный пух, жара, июль.
5: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
6: Больше не нужно бояться. Только в Омега Клиник. Процедуры ФГДС, колоноскопию, бронхоскопию можно пройти под наркозом. С комфортом, без боли и стресса. Запишитесь на консультацию прямо сейчас.
7: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
8: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
9: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.
10: 44-82-81.

0: время объяснять. На Валбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: РВВ. ОГРР 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организация акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад».
3: Планируете покупку или продажу недвижимости и хотите защитить свои интересы в сделке? Решение есть. Слушайте на Авторадио программу «Про недвижимость». О том, как купить квартиру безопасно, быстро и удобно, без лишних тревог и визитов в банк. И как оформить аккредитив прямо в телефоне всего за 3 минуты. Все подробности об аккредитиве Сбера в программе «Про недвижимость» на Авторадио.
4: ПАО «Сбербанк». Категория 18+.
5: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

На сцену все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Live-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+. Авторадио.

эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Реклама. Живые тропики в Балаково. Более 60 экзотических животных. Обезьяны, попугаи, крокодил, питоны, удав и многие другие. В ТЦ «Оранж» на втором этаже с 7 по 31 августа ежедневно. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. 0+.
1: Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
2: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3.
3: Вольск, Коммунистическая, 19А.
2: Телефон 8-937-266-55-00.
4: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
5: Жмешь сотку? Хватит делать это бесплатно. АО «Балаково Централит» приглашает на работу обрубщиков и формовщиков. Официальное трудоустройство, соцпакет, служебный транспорт, ДМС и даже частичная компенсация ипотечного кредита. Звоните 8-845-3-36-00-73. АО «Балаково Централит». Твой старт в надежное будущее.
6: Компания «Гефест Рост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест Рост», Тернавская, 14, офис 4. 401.
7: Телефон 8-84-53-39-02-24.

0: Реклама.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
0: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Госдуме опровергли заявление о новых маркировках топлива. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Зампред комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич в беседе с Лентой.ру пояснил, что согласно постановлению правительства на АЗС в наглядной форме должна указываться информация о классе топлива. Никаких новых федеральных дорожных знаков перед заправками вводиться не будет, пояснил депутат. Наглядная форма подразумевает, что на информационном табло заправок рядом с названием марки, например, АИ-92 или АИ-95, крупным шрифтом должен указываться индекс экологического класса, то есть К2, К3, К4 или К5. Потребитель увидит это непосредственно в момент выбора пистолета. В кассовой зоне информация должна дублироваться на ценниках, стеллах над пистолетами. Кроме того, оператор обязан по первому требованию покупателя предоставить копию паспорта продукции на конкретную партию, где указан полный физико-химический состав, включая точное содержание серы, смолы и плотность топлива. Фактически, государство обязало розницу снять табу на упоминание низких экологических классов, чтобы владелец современного автомобиля визуально отличил дешевый бензин стандарта Евро-2 от стандарта Евро-5 еще до начала заправки.
3: Про санкции.
2: Новая Зеландия объявила о введении 36-го пакета санкций против России. Под ограничения попали 33 физических и юридических лица, поддерживающих российскую военную операцию на Украине. Министр иностранных дел страны заявил, что особый акцент сделал на тех, кто причастен к похищению и перевоспитанию украинских детей. Согласно реестру на сайте МИД, санкции ввели против Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского, Алексинского химического комбината, Коломенского завода, входящего в транс Smash Holding. В список также попали Институт развития интернета, компания «Ланит», организация «Диалог», Центр военно-патриотического воспитания воин и движение «Первых». Среди физических лиц в список попали замминистра обороны Павел Фродков, главнокомандующий военно-морским флотом Александр Моисеев и другие. Напомним, с марта 2022 года Новая Зеландия ввела санкции против более чем 2000 физических лиц, организаций и судов, а также некоторые торговые меры против России.
3: Про регион.
2: Промышленное предприятие в Самарской области было атаковано беспилотниками. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Какое именно предприятие, где оно находится, глава региона не уточнил. Информации о пострадавших пока нет. О масштабах повреждений и последствий удара также не сообщается. На месте происшествия работают оперативные службы. На территории Якутии действуют лесные пожары на площади свыше 700.

ведь правда же говорят, действительно хорошо быть рядом, особенно с Авторадио. Во-первых, много музыки у нас, которая всегда поднимает настроение. А во-вторых, мечты мы ваши еще исполняем. 13-й счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег на Авторадио для вас». Хотите счастья? Получайте 5 миллионов рублей и 5 ваших желаний. Наш призовой фонд. Исполним все, что угодно для нас. Нет ничего невозможного. Путешествие всей семьей, новая квартира или автомобиль, закрыть кредит или погасить ипотеку. Ну все можем. Главное, зайдите на наш сайт, установите наш гимн в своем мобильном и расскажите нам, чего же вы хотите выиграть. Присоединяйтесь скорее, делайте приемники громче. Проводим эти выходные вместе. В студии Ирина Лагутина, и я говорю, добро пожаловать к нам.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 30 градусов. Ветер юго-западный, 3 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 19, плюс 36 градусов. Ветер северо-западный, 7 метров в секунду.
0: Реклама.
2: Инъекции, капельницы и другие процедуры. К вашим услугам квалифицированные и заботливые медсестры центра «Гиппократ». В удобное для вас время 6 дней в неделю.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Нужна практичная отделка? Панели ПВХ. Просто и надежно для отделки балконов, дач и ванных. Большой выбор от лучших производителей. Не выгорают, морозостойкие. В наличии двери-гармошка. Удобно и современно. Ждем вас. Рынок 4Б. Остановка магазин «Универсал». ПВХ-панели. Просто и надежно.
5: Внимание, Балаково! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балаково. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балаково. 22 15 22.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Иногда достаточно одного взгляда в зеркало, чтобы захотеть перемен. Пластический хирург из Саратова Шварцман Игорь Анатольевич, врач с большим опытом работы, ведет консультативные приемы и выполняет пластические операции лица и тела. И теперь прямо в Балаково, в Омега Клиник.
2: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
8: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
9: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо консультироваться со специалистом.
2: В Балаковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашай молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет. По специальностям «Химическая технология», «Машиностроение», «Технология наземного транспорта». Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-845-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.
0: Реклама на Авторадио.

0: написать. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас. Категория
3: 6+. А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на campgeta.t2.ru.
7: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на маслофри.fitauto.ru.
2: Авторадио.

А давайте мы вам скажем, что очень любим вас. Вот абсолютно честно. Миллионы слушателей Авторадио по всей стране. Тысяча городов вещания. Спасибо вам, что каждый новый день, вот уже на протяжении 3 десятилетий подряд, вы выбираете первое автомобильное. Причем делать это очень легко. Хотите FM-вещание в ваших приемниках? Используйте. В умной колонке нас можно найти. Просто скажите ей, включи Авторадио. Сайты приложения также доступны. Определяйте, что вам удобнее, и наслаждайтесь. С вами Ирина Лагутина.

0: Реклама. Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
1: Столовая .рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
2: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда. В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
3: Тополиный пух, жара, июль.
4: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

Реклама. Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 10 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, студия Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Орловской области продолжают ликвидировать последствия мощной грозы. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Более 260 населенных пунктов Орловской области остаются без энергоснабжения после грозы. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. Накануне вечером по региону прошел грозовой фронт с сильным ветром, ливнем и градом. Больше всего последствий стихия оставила в Урицком, Покровском и Мценском районах, а также в Орловском муниципальном округе. Аварийно-спасательные службы уже 11 раз выезжали на помощь жителям. Зафиксировано 9 случаев падения деревьев. Пострадавших нет, написал губернатор.
0: Про болезни.
2: В Сумской области, находящейся под контролем Украины, зафиксирована вспышка лихорадки западного Нила. Об этом РИА Новости рассказал источник из российских силовых структур. Лихорадка западного Нила – это инфекционное заболевание, природные очаги которого встречаются более чем в 90 странах, это среди которых Африка, Америка, Европа, Азия. Заражение человека происходит преимущественно через укусы комаров. Среди характерных симптомов – головные и мышечные боли, повышение температуры и высыпание на коже.
0: Про столицу.
2: Использование самокатов кикшеринга в Москве зимой возможно при условии развития велоинфраструктуры. Об этом сообщил старший руководитель направления сервисов аренды Дептранса Москвы Кирилл Федоров. По его словам, главное препятствие – это велоинфраструктура и уход за ней. Если обеспечить и развить эту инфраструктуру, она даст возможность от дома сразу попасть на велодорожку и доехать до метро или конечной точки. Следить за ней, убирать зимой и не парковать на ней машины, то препятствий будет меньше, заявил Федоров. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хейцер в беседе с Авторадио рассказал, возможно ли это.
3: Если бы мы жили с вами на Камчатке или в Исландии, вероятнее всего, самокаты или велосипеды можно были круглогодичной историей сделать, потому что есть теплотрассы, которые естественным образом подогревают асфальт. На остальной же территории России, мне кажется, это будет проблематично, и если мы это будем эксплуатировать в холодное время года, и уж тем более снежное и ледяное, то это будет трасса для спидвея, а не для самоката или велосипеда. Ключевой момент мы рассматриваем это сцепление транспортного средства с дорогой, потому что я напоминаю, что в холодное время года сцеплений не будет. Мы видим, как курьеры катаются, растопырив ноги в сторону. А если уж поедут еще и самокаты на маленьких колесах, то это будет не просто кошмар, это будет стихийное бедствие. Поэтому идею я считаю совершенно абсурдной.
2: При этом пресс-службе самого Дептранса заявили, что продолжение работы проката электросамокатов в холодное время года в столице не рассматривается, так как конструкция самого электросамоката не предназначена для зимы.
0: Про школьников.
2: Российские школьники, которые учатся по системе четвертей на осенних каникулах, будут отдыхать 12 календарных дней с учетом всех выходных, а зимой отдых продлится 11 дней. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на составленный Минпросвещения план каникул. Зимние каникулы продлятся в общей сложности с 31 декабря по 10 января. Курс доллара на выходные понедельник 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. Меж тем в банке игры много денег, счастливый сезон, сейчас 19 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, что очень скоро мы сыграем на 38 тысяч рублей. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

0: нужного. Квартиры там, машины, встреч с вашим кумиром тоже можем организовать, если что. С нами Озонбанк, 5 миллионов рублей, 5 ваших желаний. В конце года состоится дополнительный суперфинал от нашего партнера. Ну а пока играем на деньги. Итак, в банке 19 тысяч рублей. По факту мы играем на 38, ведь наш партнер Озонбанк удваивает сумму выигрыша. Давайте же и остановим с вами рулетку, сделаем это. Мы сделали это и видим сразу же игрока. Зовут его Игорь. Номер телефона оканчивается на цифры 7723. Желание следующее. Грузовик «Танаш» 10 тонн, оснащенный краном-манипулятором. Ну, все понятно сразу стало. Тем более авторадио за предыдущие сезоны игры уже подарило 22 автомобиля. Мы и 23-й организуем в финале абсолютно легко. Давайте будем звонить. Традиционно. Мы ждем гимн, и мы его не получили. Представляете, да, как случилось? Мы услышали гудок вместо гимна, а так хотелось услышать именно красивый и замечательный гимн авторадио. К сожалению, по правилам игры, именно за гимн авторадио мы даем гарантированный приз. Увы, но деньги остаются в банке. Прежняя сумма. Пожалуйста, уважаемые игроки, проверяйте наличие гимна в вашем мобильном телефоне, чтобы точно стать участником нашей игры. В банке с этого момента по-прежнему у нас остается 19 тысяч рублей. Давайте же запустим тогда рулетку. Ну, а я тогда вам напомню вот что. Что легко и просто можно стать нашим игроком, нашим участником, что можно выиграть. Впереди третий суперфинал. Правила все помнят, да? Заходим на сайт, устанавливаем гимн, рассказываем о желании. В конце года состоится еще и дополнительный розыгрыш мечты. Рассказать о ней можно в нашем «Мечта». Вот на сайте Авторадио. Так что используйте все шансы быть счастливым. Мечтайте, пожалуйста. Играйте, пожалуйста. И обязательно выигрывайте на Авторадио. Главное еще продолжать слушать Авторадио громко, всегда и везде. Всем желаю удачи.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
2: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2020 года.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 30 градусов. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 19, плюс 36 градусов. Ветер северо-западный 7 метров в секунду.
0: Реклама.
2: Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов «Аспект» и «Велт» в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
3: Живые тропики в Балаково. Более 60 экзотических животных. Обезьяны, попугаи, крокодил, питоны, удав и многие другие. В ТЦ «Оранж» на втором этаже с 7 по 31 августа ежедневно. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. 0+.
4: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
5: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность, возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
6: Жмешь сотку? Хватит делать это бесплатно. АО «Балаково Централит» приглашает на работу обрубщиков и формовщиков. Официальное трудоустройство, соцпакет, служебный транспорт, ДМС и даже частичная компенсация ипотечного кредита. Звоните 8 845 3 36 0073. АО «Балаково Централит». Твой старт в надежное будущее.
7: Компания «Гефестрост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефестрост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефестрост», Трнавская, 14, офис 401.
8: Телефон 8-84-53-39-02-24.
9: Хотите вернуть молодость и уверенность? В Омега Клиник помогут раскрыть вашу красоту. Пластическая хирургия для лица и тела, коррекция век, подтяжка лица, липосакция, эстетика груди и многое другое.
10: Скидка 15% на пластические операции все лето.
9: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
11: Омега Клиник. Счастлив тот, кто
12: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка.

0: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Lynx Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.vital.ru.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

0: ему на суточную.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Первый фильм со смешариками.
4: Это какая-то игра, да?
5: А почему компьютер на корабле сказал, что мы врежемся в Сатурн?
3: Смешарики сквозь вселенные.
6: Ёлки-иголки!
3: Уже в кино. Категория 6+.
7: Авторадио.

Скучать можно, вспоминать тоже, а лучше просто не расставаться с Авторадио никогда, тогда и тосковать не придется. Будем просто радовать вас музыкой, традиционно любимыми хитами. Делайте ваши приемники громче, Авторадио — это тысячи городов вещания, нас можно и в умной колонке найти, сайт, приложение также доступны. Подключайтесь в студии Ирина Лагутина.

0: Реклама. Здоровая нервная система – залог здоровья всего организма. Запишитесь на консультацию к врачу-неврологу ДЦ «Гиппократ» Мельник Александре Васильевне. 8-927-225-60-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
2: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
3: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тернавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
6: Нужна практичная отделка? Панели ПВХ. Просто и надежно для отделки балконов, дач и ванных. Большой выбор от лучших производителей. Не выгорают, морозостойкие. В наличии двери-гармошка. Удобно и современно. Ждем вас. Рынок 4Б. Остановка магазин «Универсал». ПВХ-панели. Просто и надежно.
7: Оптово-розничный магазин цветов на Титова 2/1. Скидка от 5 стеблей до 30%. Постоянная скидка 20% на готовые букеты. Доставляем по всему городу и за его пределы. Звоните 8-987-800-03-66 или приезжайте на Титова 2/1.
8: В Центре проктологии «Омега Клиник» представлены все самые современные методы диагностики, лечения и профилактики геморроя. Мы с максимальным тактом подходим к деликатным проблемам наших пациентов. С помощью малоинвазивных методик и консервативных методов наши врачи избавят вас от геморроя за 1 час.
9: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
10: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
11: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка.

Реклама. Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 11 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Росстате заявили о снижении цен в России. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Федеральная служба государственной статистики сообщила о снижении потребительских цен в России. На неделе с 28 июля по 3 августа инфляция составила минус 0,2%, сообщается на сайте «Аргументы и факты». Это уже второй случай недельной дефляции в этом году. Впервые Росстат зафиксировал снижение цен в начале мая. Основным драйвером снижения цен остается удешевление плодово-овощной продукции в среднем на 0,7% за отчетный период. Сильнее всего подешевели белокочанная капуста, картофель, морковь и помидоры. При этом огурцы, яблоки и бананы, напротив, прибавили в цене.
0: Про инициативы.
2: Родителям нужно дать возможность оформлять на госуслугах доверенность на ребенка для бабушек и дедушек. С такой инициативой выступил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко. Его слова приводит ТАСС. Сейчас бабушки и дедушки при сопровождении внуков в поездках или медицинских учреждениях должны иметь доверенность от родителей, в некоторых случаях заверенную нотариально. Рыбальченко подчеркнул, что необходимо сделать так, чтобы доверенность можно было оформить форме через госуслуги. Это позволит людям не тратить ресурсы на получение нотариально заверенных бумаг, из-за которых возникает масса бюрократических проволочек. Он считает, что на портале госуслуг нужно прописать конкретные жизненные случаи, когда выдается доверенность. Например, это важно, если дедушки и бабушки едут с внуками в отпуск или когда дети приезжают к ним в гости, и представители старшего поколения должны принимать решения в отношении несовершеннолетних.
0: Про работу.
2: Трудовой кодекс устанавливает, что одна из частей отпуска должна составлять не менее 14 дней. Это оправдано физиологически, поскольку отдых проходит через три стадии. Первая стадия – это торможение, длится до 4 дней, когда организм привыкает к отсутствию стресса и постепенно выходит из рабочего ритма. Вторая – адаптация, до 10 дней, период глубокого расслабления. А третья – это реадаптация. К 14-му дню происходит психологическая подготовка к выходу на работу, заявили специалисты. Психолог, кандидат психологических наук и преподаватель психологии Софья Сулим в беседе с Авторадио рассказала основные правила, которые нужно соблюдать для качественного отдыха.
3: На стадии расслабления, когда мы выходим из рабочего ритма и входим в ритм отдыха, вообще нужно оставить все задачи. Это максимальное расслабление. На второй стадии, когда уже организм расслабился, как раз и необходимо получить максимальное от отпуска удовольствие. И вот здесь как раз уже играет роль, что вы хотите и что вы запланировали. Моя рекомендация – давать себе некоторую активность. Это новые локации, новые места, новый вкус еды и обязательно периоды спокойствия и расслабления. И последняя стадия, она как раз очень нужна для того, чтобы адаптироваться к отпуску. И уже здесь важно просто потихонечку внутренне собираться, настраиваться на то, что будет человек делать потом.
2: В свою очередь, длительный отдых больше месяца часто приводит к послеотпускному синдрому. Возвращаться к делам становится сложнее, а эффект отдыха быстро сходит на нет. Курс доллара на выходные понедельник – 82 рубля 17 копеек, евро – 94 рубля 84 копейки. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

действительно, это наше с вами лето, которое вы проводите в компании Авторадио. 1000 градов вещания по всей стране, миллионы слушателей. Давайте сделаем так, чтобы самый теплый, солнечный, долгожданный период принес вам только удовольствие, 100% наслаждение от жизни и гарантированно хорошее настроение. Как вы это будете делать, не столь важно. Главное, чтобы все у вас получалось. Авторадио желает каждому невероятно позитивных дней. Впереди много любимой музыки и только хиты. У микрофона Ирина Лагутина. Добро пожаловать!

Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают. И

0: выигрываю.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 34 градуса. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно. Плюс 19, плюс 36 градусов. Ветер северо-западный 7 метров в секунду.
0: Реклама. Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
2: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
3: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность, возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
4: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда. В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
5: Тополиный пух, жара, июль.
6: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов, а родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуска и выпуска, доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО МТС. Москва. ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
4: А в каком магазине можно купить все для школы?
5: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
6: У Максмутру. Москва. Улица Красная Пресня, 24. ОГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
7: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Мультимедийная система. Просторный салон. Багажник объемом 520 литров. Турбированный полуторалитровый двигатель. 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Мас Москвич». Не оферта.
8: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
9: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
10: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
11: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
12: Подробности на accountogeta.t2.ru.
13: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

Одна сцена. Все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+. Авторадио.

А давайте и мы с вами тоже чему-нибудь научимся любить себя непременно. Это основная цель на ближайшее время. Отдыхать, наполняться силами, энергией, позитивом. Вот к чему надо стремиться в эти выходные. Так что 18.00. Делайте свои приемники на всю громкость. Сегодня и завтра для вас большая дискотека Авторадио в эфире. Это крутой микс ваших самых любимых хитов. Держим курс только вперед. В студии Ирина Лагутина. И я рада приветствовать вас на первом автомобильном радио страны. Пусть будут танцы, пусть будет радость. Движение продлевает жизнь, как мы знаем. А энергичные, ну так тем более. Так что отличного вам настроения.

0: Реклама. Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
1: Нужна практичная отделка? Панели ПВХ. Просто и надежно для отделки балконов, дач и ванных. Большой выбор от лучших производителей. Не выгорают, морозостойкие. В наличии двери-гармошка. Удобно и современно. Ждем вас. Рынок 4Б. Остановка магазин «Универсал». ПВХ-панели. Просто и надежно.
2: Живые тропики в Балаково. Более 60 экзотических животных. Обезьяны, попугаи, крокодил, питоны, удав и многие другие. В ТЦ «Оранж» на втором этаже с 7 по 31 августа ежедневно. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. 0+.
3: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.
4: Жмешь сотку? Хватит делать это бесплатно. АО «Балаково Централит» приглашает на работу обрубщиков и формовщиков. Официальное трудоустройство, соцпакет, служебный транспорт, ДМС и даже частичная компенсация ипотечного кредита. Звоните 8-845-3-36-00-73. АО «Балаково Централит». Твой старт в надежное будущее.
5: Тополиный пух, жара, июль.
6: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
7: Когда волосы начинают редеть, это замечаешь не сразу. Но уверенность уходит быстро. Теперь в Балаково, только в Омега-клиник, есть решение. Пересадка волос у врача Ярцевой Софьи Андреевны. Запишитесь на комплексный осмотр и консультацию уже сегодня.
8: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
9: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
10: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: В Балаковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашаем молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет по специальностям «Химическая технология», «Машиностроение», «Технология наземного транспорта». Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-845-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.
0: Реклама на Авторадио.
12: 44-82-81.
0: Музыка.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полдень, столица.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Госдуме перечислили законы, которые вступают в силу в августе. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В августе вступает в силу ряд новых законов. Среди них меры в отношении уехавших за рубеж граждан, осужденных за преступления против России. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Для таких лиц предусмотрена блокировка денежных средств и другого имущества, ограничение водительских прав, отказ в предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Также вводятся запреты на сделки по доверенности, регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого и использование электронной подписи. Среди других нововведений Вячеслав Володин отметил предоставление статуса ветеранов боевых действий сотрудникам МЧС, участвующим в разминировании в зоне спецоперации. Военнослужащие, отражавшие вторжение на территорию России, смогут получить кредитные каникулы и льготы при поступлении в вузы и колледжи. Правительство получило дополнительные полномочия для стабилизации топливного рынка. Господдержка предусмотрена для выпускников медвузов, впервые прошедших первичную аккредитацию и участвующих в программе наставничества. Кроме того, запрещается капитальное строительство в зонах паводков. На 5 лет продлевается гаражная амнистия, а также усиливается контроль за качеством лекарств.
3: Про нововведение.
2: Минздрав полностью пересмотрел систему оказания акушерско-гинекологической помощи. Новый порядок уже вступил в силу и применяется на практике. Об этом РИА Новости сообщила замминистра здравоохранения Евгения Котова. Документ охватывает все этапы от подготовки к беременности до послеродового сопровождения. Особый акцент в обновленном порядке сделан на комплексном сопровождении женщин в послеродовом периоде, что должно повысить качество и безопасность медицинской помощи.
3: Про налоги.
2: Получить социальный налоговый вычет за занятие спортом можно при соблюдении ряда условий. Право на вычет имеют граждане, уплачивающие налог на доходы физлиц. Оформить его можно на собственные занятия, а также на спортивные секции детей и подопечных до 24 лет. Главное условие – спортивная организация или секция должна входить в перечень Минспорта. Расходы на покупку спортивного инвентаря в налоговый вычет не включаются. Максимальная сумма расходов, учитываемая по всем социальным налоговым вычетам, составляет 150 тысяч рублей в год. Рассчитать свою сумму можно с помощью калькулятора на госуслугах. Вернуть часть расходов на спорт можно в течение 3 лет после их оплаты.
3: Про фестивали.
2: Завтра в Омске уже в 7-й раз пройдет фестиваль здорового образа жизни «Штормфест». Фестиваль, организуемый школой «Шторм» при поддержке компании «Газпромнефть» и правительства региона. Завтра, 9 августа, с 2 часов дня для гостей будет работать 10 тематических локаций, раскрывающих все грани философии школы. Это сила, семья, энергия, здоровье, традиции, стремление к высотам, вдохновение, будущее, а также будут предусмотрены шоу и спортивные программы. Главным событием станет традиционный гран-при по смешанным единоборствам, который пройдет в 2 весовых категориях. Кроме того, для всех желающих инструкторы проведут обучение с слэклайну, а любителей экстрима также будет ждать скалодром высотой более 8 метров. Вход на фестиваль свободный. Курс доллара на выходные понедельник 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

Конечно же, она наша легендарная фирменная суперигра «Много денег» на Авторадио и ее 13-й счастливый сезон, где мы исполняем ваши мечты. Представляете, как можем? Для нас нет ничего невозможного. Готовы покорить вас и осуществить любое желание. Так что не стесняйтесь. Квартиру хотите, а на море уехать, далеко-далеко или в кино сняться. Возможно, абсолютно все. Скорее заходите на наш сайт, устанавливайте наш фирменный гимн в своем мобильном телефоне и рассказывайте, что же вы такого хотите выиграть. 5 миллионов рублей, 5 ваших желаний. Наш призовой фонд. Мечтайте, играйте и выигрывайте. Я, Ирина Лагутина, желаю невероятной удачи.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 34 градуса. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно. Плюс 19, плюс 36 градусов. Ветер северо-западный 7 метров в секунду.
0: Реклама.
2: Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
3: Не терпите боль в спине. Обращайтесь в диагностический центр «Гиппократ». Прием ведет нейрохирург Никулин Валерий Михайлович. Бульвар Рос 9, телефон 927-225-60-69. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
4: Оптово-розничный магазин цветов на Титова 2/1. Скидка от 5 стеблей до 30%. Постоянная скидка 20% на готовые букеты. Доставляем по всему городу и за его пределы. Звоните 8-987-800-03-66 или приезжайте на Титова 2/1.
5: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
6: Компания «Гефест Рост», официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест Рост», Трнавская, 14, офис 4.
7: Телефон 8-84-53-39-02-24.

0: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Максимов, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: Планируете покупку или продажу недвижимости и хотите защитить свои интересы в сделке? Решение есть. Слушайте на Авторадио программу «Про недвижимость». О том, как купить квартиру безопасно, быстро и удобно, без лишних тревог и визитов в банк. И как оформить аккредитив прямо в телефоне всего за 3 минуты. Все подробности об аккредитиве Сбера в программе «Про недвижимость» на Авторадио.
6: ПАО «Сбербанк». Категория 18+.
7: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
8: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
9: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
10: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
11: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатно. Платным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
15: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
16: Авторадио.

Под крышей дома своего всегда находятся родные и близкие. Что-то мне подсказывает, что и авторадио также входит в этот список. Три десятилетия подряд мы с вами не разлей вода. Каждый день вы вновь и вновь настраиваете свои приемники на первое автомобильное. И за это мы вам очень благодарны. Нас можно слушать и под крышей дома, и под крышей автомобиля, и на природе, и на работе, и в умной колонке. Пожалуйста, просто скажите ей «Включи авторадио». Сайты приложения также наши доступны. Подключайтесь, наслаждайтесь. С вами Ирина Лагутина.

0: Реклама.
1: Столовая.ру – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
2: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
3: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда! В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
4: Тополиный пух, жара, июль!
5: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
6: Мы заботимся обо всех. Но когда мы в последний раз позаботились о себе? В «Омега-клиник» женщины получают возможность спокойно обсудить свою ситуацию с хирургом-гинекологом Александром Анатольевичем Шапоровым из Санкт-Петербурга и узнать, какие современные органосохраняющие методы подходят именно в их случае. Запишитесь на консультацию. Телефон 46 20 20.
7: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Реклама. В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
1: Крош, это ты?
2: Ёлкий голубь, а кто еще-то?
3: Новые измерения приключений.
4: Крош с ежиком. У них терминал.
5: Доигрались.
3: Смешарики сквозь вселенные.
4: Ёлки-голубь.
3: Уже в кино. Категория 6+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Час дня в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Технические специальности стали лидерами по числу абитуриентов. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Инженерные специальности и направления, связанные с информационными технологиями, математикой и естественными науками, стали лидерами по популярности в вузах России. Об этом рассказал глава Миноборнауки Валерий Фальков. Он отметил, что в последние годы заметен стабильный интерес абитуриентов к этим направлениям. Ранее министр рассказал, что в российские университеты на новый учебный год уже зачислены 117 тысяч человек. На отдельную квоту в этом году было выделено 56 тысяч мест. Сейчас она заполнена чуть более чем на 73%. Между тем, полный переход на новую модель высшего образования в России планируется завершить в ближайшие 3 года. По отдельным укрупненным группам специальностей процесс начнется с 27-го.
0: Про регион.
2: Власти Геленджика приостановили работу пляжей курорта, а также пляжей в Кабардинском и Дивноморском сельских округах после объявления опасности атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов. Он уточнил, что ограничения введены для безопасности людей.
0: Про правила.
2: Верховный суд разъяснил, что использование магнитных рамок для крепления автомобильных номеров само по себе не является основанием для привлечения к ответственности или лишения прав. Об этом пишет издание РБК. В суде пояснили, что ответственность наступает только в том случае, если установленное на автомобиле устройство позволяет скрыть или изменить государственный номер, либо затруднить его идентификацию. В качестве примера таких устройств приводятся шторки или электромагниты. При этом сама конструкция рамки или способ крепления номера не являются основанием для наказания, если они не мешают прочитать регистрационный знак. Верховный суд также планирует отдельно разъяснить практику по таким делам в одном из обзоров.
0: Про здоровье.
2: Высокая температура может влиять на качество, эффективность и безопасность лекарств. Об этом российской газете рассказали специалисты. Например, аптечка, оставленная летом в автомобиле всего на пару часов, может нагреться до плюс 60. А для большинства препаратов это уже критические условия хранения. При этом внешние таблетки, капли или сироп могут выглядеть совершенно нормально, хотя их свойства уже изменились. Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с Авторадио рассказала, действительно ли жара влияет на хранение лекарств.
3: Условия хранения каждого лекарства прописаны. Особенно жидкие препараты, имеется в виду. Жидкие препараты обязательно далеко от солнца и от высоких температур. Потому что идет разрушение действующего химического вещества. И, естественно, надо хранить в соответствии с требованиями Минздрава. По-хорошему, они не дадут того эффекта, который запланирован. И будут думать, что это плохие таблетки, а это просто плохое хранение. Условия хранения. Если они нарушены, естественно, разрушаются и химические препараты. Идет разрушение самой структуры. Как считается, что, например, жидкость появился только осадок, а при температуре он обязательно появляется, надо тут же это все выбросить.
2: Специалисты подчеркивают, что если нарушить условия хранения, лекарство может потерять заявленные свойства. Курс доллара на выходные понедельник 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

Ох, как было бы хорошо сейчас берег морской увидеть, но и услышать, в принципе, тоже неплохо, согласитесь. Авторадио делает все для того, чтобы у наших слушателей не пропадало ощущение отдыха. Летняя атмосфера вовсю звучит из ваших приемников по всей стране. Тысяча городов вещания. Давайте сделаем еще громче громкость и будем наслаждаться выходными. Отдыха вам непременно лучшего желаем. Наполняйтесь, говорю, силами, вдохновляйтесь всем тем, чем только можно. С нашей стороны музыки будет много. Ну и, как всегда, только хиты и самые популярные артисты составляют вам компанию. В студии Ирина Лагутина. Движение только вперед. Добро пожаловать к нам на Первое автомобильное.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радио?

0: Станции Авторадио.
1: Мой любимый Денис Клявер, и не надо лишних слов.
2: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

0: Век накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Погода. Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 36 градусов, ветер западный 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 19, плюс 34 градуса, ветер северо-западный 11 метров в секунду.
2: Реклама. Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
3: Нужна практичная отделка? Панели ПВХ. Просто и надежно для отделки балконов, дач и ванных. Большой выбор от лучших производителей. Не выгорают, морозостойкие. В наличии двери-гармошка. Удобно и современно. Ждем вас. Рынок 4Б. Остановка магазин «Универсал». ПВХ-панели. Просто и надежно.
4: Нужна вентиляция? В полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
5: Женщины умеют ждать, пока дети вырастут, пока закончится отпуск, пока станет меньше работы. Только здоровье редко спрашивает, удобно ли сейчас. В Омега-клиник консультирует хирург-гинеколог Александр Анатольевич Шапоров из Санкт-Петербурга. Современные органосохраняющие эндоскопические операции помогают сохранить привычный ритм жизни, когда они показаны. Не ждите подходящего момента. Начните с консультации. Телефон 46-20-20.
6: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Реклама на Авторадио.

0: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
2: ООО «Каре». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты». Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум» август-сентябрь 2026-го. С 3 августа 2026-го по 6 сентября 2026-го. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности

0: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
1: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
1: Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс. Директ. Используйте ИИ по делу.
7: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги «Яндекс.Директ» платные. Подробнее direct.yandex.ru.
8: Авторадио.

еще можно и приветы ваши передавать. Пожалуйста, в ближайшем часе Авторадио поздравляет. Плюс 7-915-459-2020. Единый номер для ваших сообщений. Пишите. В студии по-прежнему Ирина Лагутина.

0: Реклама.
1: Диагностика и лечение заболеваний молочных желез. Врач-онколог-мамолог Мишенькин Павел Николаевич. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
4: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Живые тропики в Балаково. Более 60 экзотических животных. Обезьяны, попугаи, крокодил, питоны, удав и многие другие. В ТЦ «Оранж» на втором этаже с 7 по 31 августа ежедневно. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. 0+.
7: Жмешь сотку? Хватит делать это бесплатно. АО «Балаково-Централит» приглашает на работу обрубщиков и формовщиков. Официальное трудоустройство, соцпакет, служебный транспорт, ДМС и даже частичная компенсация ипотечного кредита. Звоните 8 845 3 36 0073. АО «Балаково-Централит». Твой старт в надежное будущее.
8: Компания «Гефест-Рост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест-Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест-Рост», Трнавская, 14, офис 4. 401.
9: Телефон 8 84 53 39 02 24.
10: Иногда достаточно одного часа, чтобы идти по жизни легко. Если вас беспокоит варикозное расширение вен, в Омега-клиник в Балаково проводят современное лазерное лечение без длительной госпитализации с вниманием к вашему комфорту на каждом этапе. До конца лета действует специальное предложение – скидка 25%.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Валбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
0: Лента. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа дня в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Кабмин расширил список государственных премий, лауреаты которых не облагаются НДФЛ. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Правительство расширило перечень премий, лауреаты которых освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц. В список добавлена национальная премия в области будущих технологий «Вызов». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Лауреаты премии «Вызов» не будут уплачивать НДФЛ в размере 13% от суммы полученного вознаграждения. В этом году общий призовой фонд премии составит 65 миллионов рублей. Отмечается, что решение не облагать победителей налогом станет дополнительной мерой поддержки ученых. Напомним, национальная премия «Вызов» насчитывает 5 номинаций. Она оценивает достижения ученых моложе 35 лет.
0: Про регион.
2: Холодное водоснабжение восстановили в Екатеринбурге, где ранее 6 районов полностью либо частично оставались без воды. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов. Он также пояснил, что накануне из строя вышли 8 фильтров на станции водоподготовки водоканала из-за низкого качества исходной воды из водозабора, в результате чего и была остановлена подача холодной воды.
0: Про законы.
2: В России усиливают ответственность за нарушение правил продажи сим-карт иностранцам. Новый закон вступил в силу на этой неделе. Уголовная ответственность может наступить, если продавец оформил договор без указания идентификатора устройства или внес в документы недостоверные данные. Наказание предусмотрено для тех, кого за такие нарушения уже дважды за год привлекали к административной ответственности. Максимальный штраф составит 500 тысяч рублей.
0: Про работу.
2: Средняя зарплата в Москве за год выросла более чем на 15 тысяч рублей. По данным Росстата, в мае она достигала 183 тысяч. Годом ранее показатель составлял 168 тысяч рублей. В среднем по России зарплата в мае превысила 110 тысяч рублей, при этом больше 200 тысяч в месяц зафиксировали сразу в 3 регионах. На Чукотке, в Магаданской области и Ямало-Ненецком автономном округе. Москва также вошла в число субъектов, где зарплаты сильнее всего выросли за последние 10 лет. Однако за усредненными показателями ситуация в разных сферах может заметно отличаться. О том, насколько ощутимо доходы россиян выросли за последний год и что влияет на эту динамику, Авторадио рассказала HR-специалист Зелина Султанова.
3: Конечно, нет ни у одного бизнеса практически, может быть, какой-то маленький процент предпринимателей имеет сейчас рост в прибыли. На самом деле все идут сейчас больше в убыток по сравнению с каждым годом, становится пока минусовая, да, позиция у предпринимателей. И индексация идет просто, скорее всего, за стаж, за опыт. Там, скорее всего, наблюдается рост только в связи с тем, чтобы перекупить сотрудников, потому что рабочего класса все меньше из-за СВО. Многие люди именно из этого класса ушли на СВО. Именно из-за этого просто происходит дефицит. Работодателям приходится выкупать людей.
2: Кроме того, по словам эксперта, заметнее всего зарплаты выросли в юридической сфере. Курс доллара на выходные и понедельник 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

Позвольте мне сказать в нашем разговоре, что Авторадио с этого момента поздравляет. Плюс 7-915-459-2020. Единый номер для ваших сообщений. Пишите, передавайте приветы, признание в любви обязательно. В общем, любые нежности приветствуются. И я, Ирина Лагутина, с удовольствием все озвучу в прямом эфире. Итак, приступаем. Здравствуйте, Авторадио. Всем чудесных, теплых выходных. Передаю приветик моему сыночку Тимофею. Милый, избавляйся от грустных мыслей. Думай только о лучшем. Побольше отдыхай, набирайся сил во всем, находи плюсы. А мы, твоя семья, всегда рядом, всегда поддержим и всегда любим. Очень ждем встречи с тобой. Целуем, обнимаем, любим. Артемке, кстати, тоже большой привет летит от мамы. Надеюсь, посылочку с вкусняшками вы получили. И обновки Артему подошли. И Авторадио, кстати, тоже надеется, что все там сложилось. Далее идем. Передайте, пожалуйста, привет семье Староверовых в Белгород, семье Иваненковых в Симферополь и семье Максимовых в Крым, поселок Клепинина. Всех их люблю, желаю здоровья и хорошего настроения. Галина Басанская из Гусь-Хрустального. Спасибо, Авторадио. А, пожалуйста, всем большой привет мы отправляем. Давайте еще, знаете, что сделаем? Добавим немного музыки и после продолжим передавать ваши приветы. Плюс 7-915-459-2020.

0: поздравляет.
1: Авторадио действительно поздравляет и делает это с большим удовольствием. Плюс 7-915-459-2020. Единый номер для ваших сообщений. Если давно хотели кого-то порадовать, удивить, сделать приятное сейчас, самое время. Авторадио, поздравьте нашего любимого кума Любушенко Сергея с днем рождения. Желаем ему всего самого наилучшего и, главное, здоровья. Твои кумовья, семья Хохобашвили. Поздравляем. Далее, здравствуйте, Авторадио. Передайте привет моему любимому мужу Хохобашвили. Пашвили Николаю, который сейчас находится за рулем. Желаю ему всего самого наилучшего. Я его люблю и жду домой. Его клубничка. И еще, ой-ой-ой, важное и очень большое сообщение. Огромный привет отправляется прекрасной и замечательной Светлане Маклаковой. Человеку, который готов всегда прийти на помощь, да и просто красивой и доброй душе. Светлана, вам желает, чтобы выходные прошли великолепно, родные и близкие всегда были рядом, а всем известный вид спорта приносил только положительные эмоции. Улыбайтесь ярко. И знаете, Светлана, пусть эту зажигательную композицию, которая сейчас прозвучит, слушает вся страна. Но мы-то, конечно же, с вами знаем, что она исключительно для вас.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 36 градусов, ветер западный 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 19, плюс 34 градуса, ветер северо-западный 11 метров в секунду.
0: Реклама.

0: Нужна практичная отделка? Панели ПВХ. Просто и надежно для отделки балконов, дач и ванных. Большой выбор от лучших производителей. Не выгорают, морозостойкие. В наличии двери-гармошка. Удобно и современно. Ждем вас. Рынок 4Б. Остановка магазин «Универсал». ПВХ-панели. Просто и надежно. А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможны падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
1: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда. В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
2: Тополиный пух, жара, июль.
3: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер. 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
4: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением. Деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
5: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
6: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
7: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
8: В Блоковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашаем молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет по специальностям «Химическая технология», «Машиностроение», «Технология наземного транспорта». Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-8-45-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.
9: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка.

рядом с Авторадио вы находитесь сейчас, и мы продолжаем передавать ваши приветы и поздравления. Плюс 7-915-459-2020. В общем, важные действия мы с вами совершаем. Вот, пожалуйста, пример тому. Добрый день, любимое Авторадио, учителя физической культуры Зимовниковской средней общеобразовательной школы номер 6, Пятницкой Натальи Викторовны. Хочу искренне от всего сердца попросить прощения за все, что произошло. Знаю, мои поступки, слова ранили тебя, но если ты позволишь, я докажу, что моя любовь к тебе способна залечить раны. Ты мое счастье, моя жизнь, и я надеюсь, ты сможешь простить меня. Желаю здоровья, счастья. С днем физкультурника. С уважением, Сергей Д. В общем, такое сообщение он нам написал. Наталья Викторовна, ну давайте как-то жить дружно. Авторадио желает, чтобы все наладилось и у вас, и у Сергея. Далее идем масштабно. Сразу всему городу Электросталь передает большой привет Дарья. Ну, давайте еще будем добавлять фамилии ваши для полноценной и красивой картины. И еще передайте привет моей маме Жанне Давыдовой. Поздравления с Днем строителя. Люблю ее сильно-сильно. Прервемся ненадолго. Легкая, гармоничная, музыкальная история звучит для вас. А после продолжим передавать ваши приветы и поздравления в прямом эфире Авторадио. Плюс 7-915-459-2020. Присоединяйтесь.

0: представляет.
1: +7 915 459 2020 номер для ваших сообщений. Авторадио действительно поздравляет. Добрый день, любимое радио. Хотим поздравить с днем рождения необыкновенного человека Машу Козлякову. Сердечный, отзывчивый, добрый человек с огромной душой, потенциалом и просто прекрасная девчонка. Дай бог ей всего самого наилучшего. Татьяна, Зоя, Алена, Вика из Краснодара. И авторадио, конечно же, присоединяется к поздравлениям. Мария, солнечного вам настроения. Пусть вот вообще все мечты сбываются. Так точно можно. Далее идем. Еще именинник. Добрый день, любимый авторадио. Поздравьте, пожалуйста, меня. Вчера мне исполнилось 28 лет. Передаю привет всему остальному прайду львов и львиц. Однако поздравляем вас с днем рождения. Исключительно позитивных моментов в жизни вам и еще. Здравствуйте, авторадио. Пожалуйста, поздравьте с днем рождения Орлова Олега Витальевича, пожарного пожарной спасательной части 61. Здоровья, успехов, город Вышний и Волочок, коллеги по работе. Уважаемый Олег Витальевич, авторадио поздравляет вас с днем рождения. Богатырского здоровья, невероятного счастья и, конечно же, удачи во всем. Музыка для вас. +7 915 459 2020. Продолжаем передавать ваши приветы.

0: нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
1: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
2: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
5: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
6: С вами Ольга Бузова. И я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
7: О, Каре. УГР 11-177-46-49-15-00. Москва.
8: А в Гиперленте акция. Скидка дня. С 7 по 9 августа минус 50% на все средства для волос. Уход, окрашивание, укладка и средства для загара.
9: Предложение ограничено и действует по карте постоянного покупателя.
10: Лента.
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
12: А в каком магазине можно купить все для школы?
13: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
14: У Максима Групп. Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
15: Авторадио.

все поздравляют. Авторадио тоже. Плюс 7-915-459-2020. Доченьку Илиночку с 9-летием поздравляют родители. Желаем ей здоровья, счастья, успехов и найти много хороших друзей. Далее всему составу «Дальнобой» летит большой привет от Романа. Дорогой авторадио, передайте привет моему мужу Дмитрию. Хочу пожелать сил, терпения и смекалки в строительстве погреба. Я рядом, поддержу и подам необходимые инструменты. Жена Виктория. Вот все на женщинах практически держится. Вот на нашей-то поддержке. Далее. Привет, любимое авторадио. Очень хочу передать привет своей семье, мужу Владимиру, маме Лейле и папе Саше, дочке Полиночке, сыночку Сашеньке. Очень вас люблю, ваша мама Настя, город Луховицы и еще. Здравствуйте, передаю привет своей очень большой и дружной семье. Люблю всех очень сильно, особенно своих троих детей. Это от Ольги. С днем физкультурника, своего тренера по физкультуре Сергея Вадимовича из колледжа IT Москва, поздравляет Игорь. И еще здравствуйте, авторадио. Передайте привет, пожалуйста, Бучельникову Диме и Владику. Мы едем на море. Желаем всем хорошего настроения. А мы вот вам желаем отличного путешествия. Быстро летит время, но оно у нас еще есть. Плюс 7-915-459-2020. Единый номер авторадио, куда вы можете смело отправлять ваши приветы и поздравления.

0: Реклама. Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
1: Оптово-розничный магазин цветов на Титова 2/1. Скидка от 5 стеблей до 30%. Постоянная скидка 20% на готовые букеты. Доставляем по всему городу и за его пределы. Звоните 8-987-800-03-66 или приезжайте на Титова 2/1.
2: Столовая.ру – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
3: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
4: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тарнавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.

0: Отличная установка. Давайте сегодня и завтра, и всегда будет ваш лучший день. А прямо сейчас еще и привет ваш озвучим. Заключительная порция на сегодня. Итак, Мария Жмак, с днем рождения поздравляет друзья и коллеги. Процветай и расширяй границы своих возможностей и желаний. Пусть все твои проекты будут реализованы на 150%. Пусть каждый человек твоей жизни будет по-настоящему твоим человеком. Впереди все самое интересное. С днем рождения. Авторадио, конечно же, тоже поздравляет. Пусть еще и мечты ваши исполняются на 200%, да? Да будет так. С днем рождения, сестричку Галочку Кривенко из Феодосии. Любим, верим в лучшее. Море теплое, солнце ласковое. Ждем всех, семья Афанасенко. Галине Леонидовне большой привет от Инны. Очень хороший, классный руководитель. Желаю ей счастья, здоровья и побольше отдыхать от нас. И еще. Привет из солнечного города Оренбург. Тимофей, родной, просто хочу, чтобы ты знал. Я здесь, думаю о тебе и очень жду нашей встречи. Все остальное потом. Передаю тебе тепло и свой голос сердца. Береги себя, твой номер 306. Продолжим уже завтра поздравлять. Всем спасибо. Двигаемся дальше. В студию по-прежнему Ирина Лагутина.
1: Авторадио поздравляет.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 15 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Турция ограничила проход судов в Черное море. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Турция стала ограничивать проход судов в Черное море из-за участившихся атак беспилотников на торговые суда. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Главное управление береговой безопасности Турции уведомило несколько судов, направляющихся в российский порт Новороссийск, что в настоящее время не выдает разрешения на проход по таким маршрутам, либо требует дополнительного времени для рассмотрения заявок на транзит через Дарданеллы. По данным источников, об аналогичных ограничениях уведомили и ряд судов, следовавших в направлении Украины. Причины введения ограничений турецкие власти не сообщали, но в последние дни несколько судов, в том числе с турецким экипажем, были атакованы беспилотниками в Черном море.
3: Про цены.
2: Новый закон о мониторинге стоимости продовольствия может помочь сдержать рост цен, а некоторые товары при определенных условиях сделать дешевле. Об этом порталу news.ru рассказала доцент финансового университета Светлана Сазанова. Система позволит проследить весь путь товара от закупки сырья и производства до продажи и определить, на каком этапе произошло подорожание. Для этого уполномоченные ведомства получат доступ к необходимым сведениям, в том числе составляющим налоговую тайну. По словам эксперта, если рост стоимости окажется необоснованным, власти смогут быстрее принять меры. Закон ранее подписал Владимир Путин.
3: Про торговлю.
2: С января по май этого года товарооборот между Россией и Киргизией вырос на четверть. Этот показатель стал одним из самых высоких среди государств СНГ для Москвы. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. Его слова приводит агентство ТАСС. Экономист Михаил Беляев в беседе с Авторадио объяснил, чем обусловлено наращивание товарооборота между странами.
4: Когда был Советский Союз, у нас экономики строились по принципу взаимодополнения. И в основном взаимодополнение по отношению к российской экономике. Другое дело, что когда началась вот эта перестройка, вот эти связи торговые потускнели. Теперь, когда они поняли, что с Западом особо ничего сильно не склеивается, а что намного выгоднее с Россией внешнеэкономические связи развивать, тем более, что вот этот фундамент, который был заложен во времена СССР, он все равно никуда не делся. Киргизии не надо думать, что она не представляет никакого интереса для России, потому что там есть и горнодобывающие промышленность с определенными минералами, которые нужны и которые разрабатывают там. Ну и, конечно, плодоовощная продукция.
2: Также эксперт добавил, что в первую очередь у России Киргизия закупает энергоносители и различные товары из машинотехнической сферы.
3: Про здоровье.
2: Покупка биологически активных добавок на маркетплейсах может быть опасной для здоровья. Об этом газете «Ру» рассказали эксперты. Негативные последствия, по данным специалистов, возникают примерно в 30% случаев. Перед покупкой стоит проверить регистрацию и сертификаты товара, поскольку происхождение некоторых добавок в интернете остается сомнительным. Курс доллара на выходные понедельник 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

обязательно позвоним. Быть может, именно вам позвоним, и, быть может, именно ваша мечта сбудется благодаря Авторадио уже в третьем суперфинале счастливого сезона. Друзья, с каждым днем этот радостный момент все ближе. Приближаем мы его, разумеется, активной раздачей денег. Сейчас, например, в банке 19 тысяч, так что не упускайте свой шанс. Заходите на сайт авторадио.ру, рассказывайте, о чем именно вы мечтаете, и меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио. Я, Владимир Бодров, желаю вам большой удачи, и всех, кто эти выходные проводит с нами, музыкально приветствуем. Делайте громче.

0: Погода. Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 36 градусов, ветер западный 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 19, плюс 34 градуса, ветер северо-западный 11 метров в секунду.
1: Реклама. Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
2: УЗИ сосудов, суставов, сердца и других органов. Врачи ультразвуковой диагностики Петрушенко, Минакова, Якимова. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись, солнце.

0: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
1: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Нужна практичная отделка? Панели ПВХ. Просто и надежно для отделки балконов, дач и ванных. Большой выбор от лучших производителей. Не выгорают, морозостойкие. В наличии двери-гармошка. Удобно и современно. Ждем вас. Рынок 4Б. Остановка магазин «Универсал». ПВХ-панели. Просто и надежно.
3: Компания «Гефестрост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефестрост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефестрост», Трнавская, 14, офис 4. 401.
4: Телефон 8-84-53-39-02-24.
5: Центр семейной медицины «Омега Клиник» на Пролетарской, 71. Два отделения для взрослых и детей. Терапевты и педиатры, офтальмологи и неврологи, аллергологи и кардиологи, а также другие нужные врачи в одном месте.
6: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
7: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
8: 18+, имеет противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.

0: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Максимову, Москва, улица Красная Пресня, 24. У ГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
1: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
9: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
10: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
11: Подробности на comtogether.t2.ru.
12: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
13: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
14: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
15: Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
16: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
17: Лента.
18: Авторадио.

А может быть, действительно взять, да и побежать в день физкультурника, который в России отмечают именно сегодня. Выбор за вами, дорогие друзья. Выходные продолжаются, и по большому счету, неважно, бежите вы, идете или едете. Лично я, Владимир Бодров, в любом случае продолжу дарить вам любимые хиты в эфире Авторадио. Наслаждайтесь.

0: Реклама. Оптово-розничный магазин цветов на Титова 2/1. Скидка от 5 стеблей до 30%. Постоянная скидка 20% на готовые букеты. Доставляем по всему городу и за его пределы. Звоните 8-987-800-03-66 или приезжайте на Титова 2/1.
1: Живые тропики в Балаково. Более 60 экзотических животных. Обезьяны, попугаи, крокодил, питоны, удав и многие другие. В ТЦ «Оранж» на втором этаже с 7 по 31 августа ежедневно. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. 0+.
2: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда, в магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
3: Жмешь сотку? Хватит делать это бесплатно. АО «Балаково Централит» приглашает на работу обрубщиков и формовщиков. Официальное трудоустройство, соцпакет, служебный транспорт, ДМС и даже частичная компенсация ипотечного кредита. Звоните 8 845 3 36 0073. АО «Балаково Централит». Твой старт в надежное будущее.
4: Тополиный пух, жара, июль.
5: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
6: Трудно дышать без капель?
7: Лор Бабошкин Дмитрий Александрович в Омега Клиник проводит операции по исправлению перегородки, удалению аденоидов и миндалин. Общий наркоз, госпитализация, один день.
6: Вернуть свободное дыхание проще, чем вам кажется.
7: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
8: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
9: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: рекламно-информационная программа.
1: Про недвижимость.
2: Купля-продажа квартиры – всегда очень волнительный процесс. Покупатель боится остаться без денег и прав на недвижимость, продавец – без оплаты. Но решение есть, и оно проще, чем вы думаете. Аккредитив в Сбере – ваш персональный сейф прямо в телефоне. Принцип простой. Покупатель кладет деньги на специальный счет в банке, где они замораживаются и перечисляются продавцу только после подтверждения перехода права собственности по выписке из Росреестра. В случае срыва сделки банк гарантирует полный возврат средств покупателю. Для простых сделок на вторичном рынке, без залогов, ипотеки и альтернатив по одному объекту, это идеальный инструмент. Никаких личных встреч и неожиданных комиссий. Только фиксированная плата 3400 рублей. Чтобы воспользоваться аккредитивом Сбера, не нужно ехать в офис. Заходите в приложение Сбербанк Онлайн и заполняйте данные о покупателе, продавце и квартире из договора. На это уйдет не более 3 минут. Причем заняться оформлением можно в любое удобное время. Сервис работает круглосуточно и полностью автономно. Не нужно ждать проверки и ответа от сотрудника банка. Вы можете сделать все самостоятельно или с риэлтором в любом месте, хоть за чашкой кофе в кафе у дома. Надежно, быстро и удобно с аккредитивом Сбера. ПАО «Сбербанк». Подробнее об аккредитивах Сбера на сайте sberbank.ru.
1: 18+. Про недвижимость.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 16 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В России может появиться еще одна федеральная выплата. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В России предложили ввести федеральную выплату на подготовку школьников к новому учебному году. По словам заместителя секретаря общественной палаты Владислава Гриба, ее размер может составить 15 тысяч рублей на каждого ребенка с 1 по 11 класс. Он отметил, что семьям приходится покупать не только канцелярию, но а также школьную спортивную форму и обувь. Такая помощь, по его мнению, заметно снизит нагрузку на семейный бюджет.
0: Про искусственный интеллект.
2: Правительство рассмотрит вопрос о предоставлении приоритета для отечественных решений в сфере искусственного интеллекта при госзакупках. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин. Премьер-министр также рассказал о сотне уже внедренных промышленных систем, которые управляют цехами, логистикой и идут в серию. По его словам, важнейшие управленческие и производственные процессы почти полностью обеспечены отечественным ПО.
0: Про транспорт.
2: Российские регионы получили право самостоятельно решать, какие автобусы можно допускать на выделенные полосы. Изменения в закон о безопасности дорожного движения уже вступили в силу. Речь идет о машинах массой более 5 тонн, рассчитанных как минимум на 8 пассажиров. В Минтрансе отмечают, что новые правила могут быть полезны при проведении массовых мероприятий и организации туристических перевозок. Решения будут принимать региональные и местные власти с учетом особенностей дорожной сети. Предполагается, что это поможет автобусам точнее соблюдать расписание, а пассажирам проводить меньше времени в пути. Насколько новый механизм повлияет на дорожную ситуацию, Авторадио рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер.
3: Например, в Москве, когда появились первые выделенные полосы, то в выходные дни, сначала в субботу-воскресенье, а потом только в воскресенье, могли ездить обычные автомобили. На самом деле, принципиально на ход событий это не влияло, потому что у нас загрузка в выходные дни в городах, конечно, меньше. Многие автовладельцы для себя приняли решение просто не пользоваться этими полосами даже в выходные дни, чтобы потом в автоматическом режиме в будни по ним не поехать и не прилетел бы штраф. В целом, неплохая инициатива. Насколько это разгрузит стоящее движение, непонятно, но в любом случае региональным властям виднее, и таким образом они смогут регулировать транспортные потоки, чтобы, если пробки существуют, то умело их при помощи этого механизма рассасывать.
2: Раньше самостоятельно регулировать доступ транспорта на выделенные полосы могли только Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.
0: Про столицу.
2: Синоптик Михаил Леус прогнозировал первый визит осени в Москву. По словам специалиста, очередная волна жары закончилась, а столичная погода так и не смогла обновить максимум лета, который пока держится на отметке почти в плюс 31 градус. В ближайшие дни погода будет комфортной, антициклон, смещаясь из Прибалтики к Средней Волге, сохранит в столице небольшую облачность и отсутствие дождей. Завтра днем в столице до плюс 24, в понедельник до плюс 26, а далее в середине следующей недели в регионе придут холодные воздушные массы. Пройдут кратковременные дожди. В четверг и пятницу ночная температура опустится ниже 10-градусной отметки. Курс доллара на выходные понедельник 82 рубля 17 копеек. Евро 94 рубля 84 копейки. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

Надо сказать, что с Авторадио никто не одинок, потому что нас уже давно можно не только слушать, но и читать, смотреть и комментировать. И все это в наших официальных сообществах и каналах, где мы всегда рады поделиться с вами эксклюзивным контентом, мемами, новостями, в общем, всем тем, что вы так любите, друзья. Поэтому, если вы еще не с нами, обязательно подписывайтесь на Авторадио и уже будучи в составе нашей дружной авторадийной семьи, продолжайте наслаждаться любимой музыкой. Владимир Бодров по-прежнему с вами. Всем большой-большой привет!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования озон-карты, размещенной на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Погода.
6: Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 36 градусов, ветер западный 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 19, плюс 34 градуса, ветер северо-западный 11 метров в секунду.
0: Реклама.
7: Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
8: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
9: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.
10: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8 927 129 70 42.

0: нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У «Максимату», Москва. Улица Красная Пресня, 24. ОГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина, но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.

0: ему на суточно.ру.
1: 6+.
2: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+. Авторадио.

вот что точно украсит любой праздник или выходной, это музыка Авторадио. Поэтому, где бы вы ни проводили эту субботу, не забывайте о том, что слушать нас можно не только в приемнике. К вашим услугам и плеер на сайте авторадио.ру, и наше официальное мобильное приложение, и умная колонка, которой достаточно, так и сказать, включи Авторадио. Выбирайте то, что удобнее, и все так же в компании со мной, Владимиром Бодровым, продолжайте движение только вперед.

0: Реклама.
1: Безболезненно, бескровно, с косметическим эффектом удалит новообразование кожи хирург-онколог Мишенькин. Диагностический центр Гиппократ 927-225-60-69.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
4: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
5: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова 22 15 22.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тернавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
8: Нужна практичная отделка? Панели ПВХ. Просто и надежно для отделки балконов, дач и ванных. Большой выбор от лучших производителей. Не выгорают, морозостойкие. В наличии двери-гармошка. Удобно и современно. Ждем вас. Рынок 4Б. Остановка магазин «Универсал». ПВХ-панели. Просто и надежно.
9: Живые тропики в Балаково. Более 60 экзотических животных. Обезьяны, попугаи, крокодил, питоны, удав и многие другие. В ТЦ «Оранж» на втором этаже с 7 по 31 августа ежедневно. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. 0+.
10: Жмешь сотку? Хватит делать это бесплатно. АО «Балаково Централит» приглашает на работу обрубщиков и формовщиков. Официальное трудоустройство, соцпакет, служебный транспорт, ДМС и даже частичная компенсация ипотечного кредита. Звоните 8 845 3 36 0073. АО «Балаково Централит». Твой старт в надежное будущее.
11: Компания «Гефест Рост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест Рост», Тернавская, 14, офис 401.
12: Телефон 8-84-53-39-02-24.
13: Боль в суставах мешает двигаться свободно? Таблетки и мази не помогают?
14: Современная медицина дает шанс вернуть подвижность. Лечение и восстановление суставов собственными стволовыми клетками. Безопасно, быстро, эффективно. Только в Омега-клиник. Процедуру проводит врач-ортопед-травматолог Комольцев Игорь Иванович. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Телефон 46-20-20.
15: Счастлив тот, кто здоров.
16: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: В Блаковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгро Старт». Приглашай молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет по специальностям: химическая технология, машиностроение, технология наземного транспорта. Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8 8453 66 96 92. Данное предложение не является публичной офертой.
0: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 17 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В старших классах поменяют программу точных и естественных наук. Подробности далее.
0: Про главное.
2: С 1 сентября 2027 года математика, физика, химия, биология в 10 и 11 классах станут более прикладными. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на Минпросвещение. Изменения предусмотрены новым федеральным образовательным стандартом. На уроках больше внимания будет уделяться практическому применению знаний и решению задач, с которыми школьники могут столкнуться за пределами класса. Кроме того, в программу войдет работа с нейросетями. Старшеклассники будут изучать основные этапы машинного обучения, устройство модели искусственного интеллекта и принципы их работы. Ученикам предстоит не только пользоваться готовыми нейросетевыми сервисами, но и понимать, как создаются и обучаются подобные системы.
0: Про деньги.
2: В России доходность трехмесячных вкладов достигла 13,7%. Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Финуслуги». Отмечается, что ставки по более долгосрочным депозитам также растут. В качестве примера агентство приводит доходность по депозитам на 6 месяцев, которая достигла максимальных с конца апреля 13%, говорится в сообщении.
0: Про инициативы.
2: В Госдуме предложили доплачивать 10% к страховой пенсии учителям, врачам и соцработникам, имеющим необходимый специальный стаж. С такой инициативой лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой. Он считает, что сейчас пенсии этих специалистов несправедливо малы, хотя их работа очень важна для общества. К тому же педагоги и медики выходят на пенсию досрочно и получают ее дольше, но в меньшем объеме. Надбавка, по мнению авторов законопроекта, должна исправить этот перекос и повысить престиж профессии.
0: Про туризм.
2: Республика Алтай стала центром привлечения туристов. Туристический поток в 2025 году достиг почти 3 миллионов человек. В 2026 году региональные власти прогнозируют рост этого показателя на 5%, заявляют эксперты. Однако не все с этим согласны. Уменьшается или увеличивается количество приезжающих туристов на Алтай, Авторадио рассказал вице-президент Альянса турагентств России Александр Макарчан.
3: Мы не то что не видим рост спроса, да, мы сейчас вынуждены снижать цены. Конкретно вот сейчас, в моменте, начало августа, конец июля, действительно туристы есть. Это правда. Но буквально 2-3 недели назад Алтай был полупустой. Загрузка не превышала 52%. Но еще она будет, загрузка более-менее хорошая 2-3 недели. Уже в конце августа она упадет, а расти уже не будет до тех пор, пока не закончится топливный кризис. Потому что есть регионы, куда можно попасть только, например, самолетом. Это вот Калининград. И здесь мы видим действительно рост, плюс 6%. А если берем Алтай, на Алтай невозможно попасть ни поездом, ни самолетом. Да, это только автомобиль, то есть только топливо. Естественно, там никаких зарядок электрических в помине никогда не было в массовом количестве, так, единичные.
2: При этом средняя стоимость тура на Алтай остается комфортной. Организованные туры на ближайшие даты можно приобрести от 80 тысяч рублей за 10 дней. Курс доллара на выходные и понедельник 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

0: невероятный день.
1: В компании с Авторадио абсолютно каждый день может стать невероятным, потому что каждый день мы раздаем вам много денег и приближаемся тем самым к исполнению вашей заветной мечты. Друзья, 2 из 5 желаний наших слушателей мы уже исполнили, потому как впереди 3-й суперфинал. Не могу не напомнить вам о необходимости вступить в нашу фирменную игру, тем более, что это очень и очень просто. Заходите на сайт авторадио.ру, делитесь с нами своей мечтой, меняйте скучные гудки в мобильном на наш прекрасный гимн, и все, что останется, дождаться звонка из студии Авторадио. В ней все так же я, Владимир Бодров. Всем большой-большой привет и море хитов в продолжении эфира.

0: Погода. Сегодня в Балаково местами кратковременный дождь. Температура плюс 35 градусов. Ветер юго-западный, 1 метр в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 19, плюс 34 градуса. Ветер северо-западный, 11 метров в секунду.
1: Реклама. Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
2: Оптово-розничный магазин цветов на Титова 2/1. Скидка от 5 стеблей до 30%. Постоянная скидка 20% на готовые букеты. Доставляем по всему городу и за его пределы. Звоните 8-987-800-03-66 или приезжайте на Титова 2/1.
3: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
4: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
5: Больше не нужно бояться. Только в Омега Клиник. Процедуры ФГДС, колоноскопию, бронхоскопию можно пройти под наркозом. С комфортом, без боли и стресса. Запишитесь на консультацию прямо сейчас.
6: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
7: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
8: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: Первый фильм со смешариками.
3: Это какая-то игра, да?
4: А почему компьютер на корабле сказал, что мы врежемся в Сатурн?
2: Смешарики сквозь вселенные.
5: Ёлки-иголки!
2: Уже в кино. Категория 6+.
6: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на comtogether.t2.ru.
10: Авторадио.

Нас с вами тоже ждет довольно-таки приятная встреча. Рандеву ее при всем желании не назовешь, но оно и к лучшему на самом-то деле. Друзья, через 25 минут в эфире большая дискотека Авторадио, радиоверсия грандиозного фестиваля, в рамках которой мы каждые выходные танцуем и вспоминаем, как круто нам было 4 июля на стадионе ВТБ-арена. В 6 вечера начинаем зажигать, ну а до финала часа наслаждаемся не менее любимой музыкой, которую я, Владимир Бодров, с удовольствием продолжаю вам дарить.

Реклама. Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8 967 5650. Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300. Реклама на Авторадио.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: А в Гиперленте акция. Скидка дня. С 7 по 9 августа. Минус 50%. На все средства для волос. Уход, окрашивание, укладка и средства для загара.
4: Предложение ограничено и действует по карте постоянного покупателя.
0: Лента. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 6 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
0: Про главное.
2: Заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич в беседе с Лентой.ру пояснил, что согласно постановлению правительства на АЗС в наглядной форме должна указываться информация о классе топлива. Никаких новых федеральных дорожных знаков перед заправками вводиться не будет, пояснил депутат. Наглядная форма подразумевает, что на информационном табло заправок рядом с названием марки, например, АИ-92 или же АИ-95, крупным шрифтом должен указываться индекс экологического класса, то есть К2, К3, К4 или К5. Потребители увидят это непосредственно в момент выбора пистолета. В кассовой зоне информация должна дублироваться на ценниках, стелах над пистолетами. Кроме того, оператор обязан по первому требованию покупателя предоставить копию паспорта продукции на конкретную партию, где указан полный физико-химический состав, включая точное содержание серы, смол и плотность топлива. Фактически, государство обязало розницу снять табу на упоминание низких экологических классов, чтобы владелец современного автомобиля визуально отличил дешевый бензин стандарта Евро-2 от стандартного Евро-5.
0: Про нововведение.
2: Минздрав полностью пересмотрел систему оказания акушерско-гинекологической помощи. Новый порядок уже вступает в силу и применяется на практике. Об этом РИА Новости сообщил замминистра здравоохранения Евгения Котова. Документ охватывает все этапы от подготовки к беременности до послеродового сопровождения. Особый акцент в обновленном порядке сделан на комплексном сопровождении женщин в послеродовом периоде, что должно повысить качество и безопасность медицинской помощи.
0: Про правила.
2: Верховный суд разъяснил, что использование магнитных рамок для крепления автомобильных номеров само по себе не является основанием для привлечения к ответственности или лишения прав. Об этом пишет издание РБК. В суде пояснили, что ответственность наступает только в том случае, если установленное на автомобиле устройство позволяет скрыть или изменить государственный номер, либо затруднить его идентификацию. В качестве примера таких устройств приводятся шторки или же электромагниты. При этом сама конструкция рамки или способ крепление номера не являются основанием для наказания, если они не мешают прочитать регистрационный знак. Верховный суд также планирует отдельно разъяснить практику по таким делам в одном из обзоров.
0: Про столицу.
2: Синоптик Михаил Леус прогнозировал первый визит осени в Москву. По словам специалиста, очередная волна жары закончилась, а столичная погода так и не смогла обновить максимум лета, который пока держится на отметке почти в плюс 31 градус. В ближайшие дни погода будет комфортной. Антициклон, смещаясь из Прибалтики к Средней Волге, сохранит в столице небольшую облачность и отсутствие дождей. Завтра днем в столице до плюс 24, в понедельник до плюс 26, а далее в середине следующей недели в регион придут холодные воздушные массы. Пройдут кратковременные дожди. В четверг и пятницу ночная температура опустится ниже 10-градусной отметки, а днем будет не выше плюс 20 градусов. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, составил 82 рубля 17 копеек. Курс европейской валюты, по данным регулятора, 94 рубля 84 копейки. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вы слышите?

давайте-ка не только мамы, но и вся семья поднимется на виртуальный танцпол и в ближайшие 3 часа с него просто-напросто не сойдет. Друзья, меня зовут Владимир Бодров. С этой минуты в эфире радиоверсия фестиваля «Большая дискотека Авторадио». А значит, мы начинаем подпевать любимым артистам, вспоминать, как круто было нам 4 июля на стадионе ВТБ-арена, предвкушать будущие встречи в стадионном формате, ну и, разумеется, зажигать и танцевать так, как умеем только мы. Где бы вы сейчас ни находились, сделайте громче и получайте удовольствие, ведь этим вечером танцпол везде.

0: Сегодня в Балаково местами кратковременный дождь. Температура плюс 35 градусов. Ветер юго-западный, 1 метр в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 19, плюс 34 градуса. Ветер северо-западный, 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Полный спектр амбулаторных гинекологических услуг в диагностическом центре «Гиппократ». Не откладывайте заботу о себе. Звоните 927-225-60-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на jaluzinsk.ru. Договорись с солнцем.
4: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
5: Внимание, Балаково! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балаково. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балаково. 22 15 22.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
8: Живые тропики в Балаково. Более 60 экзотических животных. Обезьяны, попугаи, крокодил, питоны, удав и многие другие. В ТЦ «Оранж» на втором этаже с 7 по 31 августа ежедневно. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. 0+.
9: Жмешь сотку? Хватит делать это бесплатно. АО «Балаково Централит» приглашает на работу обрубщиков и формовщиков. Официальное трудоустройство, соцпакет, служебный транспорт, ДМС и даже частичная компенсация ипотечного кредита. Звоните 8 845 3 36 0073. АО «Балаково Централит». Твой старт в надежное будущее.
10: Иногда достаточно одного взгляда в зеркало, чтобы захотеть перемен. Пластический хирург из Саратова Шварцман Игорь Анатольевич – врач с большим опытом работы, ведет консультативные приемы и выполняет пластические операции лица и тела. И теперь прямо в Балаково, в Омега-клиник.
2: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
11: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
6: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка.

Главные звезды, главные хиты. Это большая дискотека Авторадио. Главный танцпол этого лета.

0: Авторадио. Продолжение следует. Авторадио. Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Планируете покупку или продажу недвижимости и хотите защитить свои интересы в сделке? Решение есть. Слушайте на Авторадио программу «Про недвижимость» о том, как купить квартиру безопасно, быстро и удобно, без лишних тревог и визитов в банк. И как оформить аккредитив прямо в телефоне всего за 3 минуты. Все подробности об аккредитиве Сбера в программе «Про недвижимость» на Авторадио.
4: ПАО «Сбербанк». Категория 18+.

все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+. Авторадио.

действительно излишне, когда есть отличная танцевальная музыка. И если вы к нам только присоединились, друзья, можете быть спокойны. Большая дискотека Авторадио только-только набирает свои обороты. Самое время позвать близких, друзей, знакомых, сделать громче и вместе с нами от всей души зажигать под самые любимые хиты в едином танцевальном миксе. Собственно говоря, к этому я, Владимир Бодров, вас и призываю.

0: Реклама. Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова, Тарнавская, 3.
2: Вольск, Коммунистическая, 19А.
1: Телефон 8-937-266-5500.
3: Тополиный пух, жара, июль.
4: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
5: Хотите вернуть молодость и уверенность? В Омега Клиник помогут раскрыть вашу красоту. Пластическая хирургия для лица и тела, коррекции век, подтяжка лица, липосакция, эстетика груди и многое другое.
6: Скидка 15% на пластические операции все лето.
5: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
7: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
8: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: В Блоковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашай молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет по специальностям «Химическая технология», «Машиностроение», «Технология наземного транспорта». Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-845-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.

Главные звезды. Главные хиты. Это большая дискотека Авторадио. Главный танцпол этого лета.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 вечера.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вы слышите?

Главное сейчас не стать отшельником любви к музыке, дорогие друзья, потому что в эфире радиоверсия фестиваля «Большая дискотека Авторадио», и самое время, что называется, полюбить музыку еще больше. Давайте так и поступим, а вместе с тем обязательно вспомним 4 июля и нашу масштабную встречу на стадионе ВТБ-Арена. А займемся этим всем исключительно под лучшую танцевальную музыку, которую я, Владимир Бодров, в этом часе с удовольствием продолжу вам дарить. Друзья, «Большая дискотека Авторадио» — танцует вся страна.

0: Сегодня в Балаково местами кратковременный дождь. Температура плюс 26 градусов. Ветер северо-западный 7 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно. Плюс 19, плюс 34 градуса. Ветер северо-западный 11 метров в секунду.
1: Реклама. Оптово-розничный магазин цветов на Титова 2/1. Скидка от 5 стеблей до 30%. Постоянная скидка 20% на готовые букеты. Доставляем по всему городу и за его пределы. Звоните 8 987 800 03 66 или приезжайте на Титова 2/1.
2: Живые тропики в Балаково. Более 60 экзотических животных. Обезьяны, попугаи, крокодил, питоны, удав и многие другие. В ТЦ «Оранж» на втором этаже с 7 по 31 августа ежедневно. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. 0+.
3: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
2: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
4: Жмешь сотку? Хватит делать это бесплатно.
2: АО «Балаково Централит» приглашает на работу обрубщиков и формовщиков. Официальное трудоустройство, соцпакет, служебный транспорт, ДМС и даже частичная компенсация ипотечного кредита. Звоните 8 845 3 36 00 73. АО «Балаково Централит». Твой старт в надежное будущее.
5: Компания «Гефест-Рост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест-Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест-Рост», Трнавская, 14, офис 4. 401.
6: Телефон 8-84-53-39-02-24.
7: В Центре проктологии «Омега Клиник» представлены все самые современные методы диагностики, лечения и профилактики геморроя. Мы с максимальным тактом подходим к деликатным проблемам наших пациентов. С помощью малоинвазивных методик и консервативных методов наши врачи избавят вас от геморроя за один час.
8: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
9: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
10: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Авторадио.
11: 44-82-81.
1: Музыка

0: радио. Продолжение следует. Реклама. Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас. Категория
1: 6+. Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Lynx Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fital.ru.
0: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС Северо-Запад. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: С вами Ольга Бузова. И я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
2: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Крош, это ты?
6: Ты елки-голки. А кто еще-то?
7: Новые измерения приключений.
8: Крош, с ежиком. У них терминал.
9: Да играешь.
7: Смешарики сквозь вселенные.
8: Елки-голки.
7: Уже в кино. Категория 6+.
0: Авторадио.

каждому по факту нужно было как можно больше танцевальных движений разучить, потому что большая дискотека Авторадио не сбавляет обороты, и мы намерены и дальше танцевать, зажигать и вспоминать, как круто нам было 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Друзья, здесь по-прежнему Владимир Бодров. Всех, кто проводит вечер с нами, я от всей души приветствую и продолжаю музыкально мотивировать на самые зажигательные движения.

0: Реклама.
1: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
4: Когда волосы начинают редеть, это замечаешь не сразу, но уверенность уходит быстро. Теперь в Балаково, только в Омега-клиник, есть решение. Пересадка волос у врача Ярцевой Софьи Андреевны. Запишитесь на комплексный осмотр и консультацию уже сегодня.
5: Телефон 462020, сайт omegahospital.ru.
6: Омега-клиник, счастлив тот, кто здоров.
7: 18+, имеет противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

Главные звезды. Главные хиты. Это большая дискотека Авторадио. Главный танцпол этого лета.

0: и снова танцуем.
1: Реклама. 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 8 вечера.
0: Авторадио.

Мэтч с вами, чем дальше от 4 июля, тем больше хотим вернуться в тот день, когда состоялась большая дискотека Авторадио. Грандиозный музыкальный праздник каждому из нас подарил незабываемые эмоции, прочувствовать которые мы теперь можем каждые выходные в радиоверсии фестиваля. Именно к этому я, Владимир Бодров, вас, собственно говоря, и призываю, друзья, тем более, что впереди еще целый час единого танцевального микса.

0: нельзя.
1: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
2: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
3: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
4: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
2: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
5: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
6: Молодец!
1: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
7: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы.

0: белый пух, жара июль.
1: Закажи жалюзи на Минской 16 и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
2: Мы заботимся обо всех. Но когда мы в последний раз позаботились о себе? В «Омега-клиник» женщины получают возможность спокойно обсудить свою ситуацию с хирургом-гинекологом Александром Анатольевичем Шапоровым из Санкт-Петербурга и узнать, какие современные органосохраняющие методы подходят именно в их случае. Запишитесь на консультацию. Телефон 46 20 20.
3: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

любимыми в самом деле не расставайтесь, а вот со стрессом, что накопился за рабочую неделю, расстаться вам поможет большая дискотека Авторадио. Друзья, с вами по-прежнему Владимир Бодров. До финала этого часа танцуем, зажигаем и отдыхаем под лучшую танцевальную музыку, поэтому главный совет к этой минуте — сделать громче, ловить ритмы.

0: Реклама. Живые тропики в Балаково. Более 60 экзотических животных. Обезьяны, попугаи, крокодил, питоны, удав и многие другие. В ТЦ «Оранж» на втором этаже с 7 по 31 августа ежедневно. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. 0+.
1: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.
2: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково. Тернавская, 3.
3: Вольск. Коммунистическая, 19А.
2: Телефон 8-937-266-5500.
4: Жмешь сотку? Хватит делать это бесплатно. АО «Балаково Централит» приглашает на работу обрубщиков и формовщиков. Официальное трудоустройство, соцпакет, служебный транспорт, ДМС и даже частичная компенсация ипотечного кредита. Звоните 8-845-3-36-00-73. АО «Балаково Централит». Твой старт в надежное будущее.
5: Женщины умеют ждать, пока дети вырастут, пока закончится отпуск, пока станет меньше работы. Только здоровье редко спрашивает, удобно ли сейчас. В Омега Клиник консультирует хирург-гинеколог Александр Анатольевич Шапоров из Санкт-Петербурга. Современные органосохраняющие эндоскопические операции помогают сохранить привычный ритм жизни, когда они показаны. Не ждите подходящего момента. Начните с консультации. Телефон 46 20 20.
6: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21 час.
0: Авторадио.

Вот и счастье, как любовь, находит тех, кто его очень желает, и мы здесь на Авторадио с удовольствием этому способствуем. Друзья, в счастливом сезоне нашей фирменной игры мы не только раздаем вам 5 миллионов рублей, но и исполняем ваши желания. Поэтому, если у вас есть заветная мечта, поделитесь ей с нами на сайте авторадио.ру. Там же замените гудки в мобильном на наш прекрасный гимн и уже собственным шансом на выигрыш наслаждайтесь эфиром. Днем с вами по-прежнему Владимир Бодров. Всем привет!

0: Погода. Сегодня в Балаково местами кратковременный дождь. Температура плюс 23 градуса. Ветер северный 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно. Плюс 19, плюс 34 градуса. Ветер северо-западный 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Иногда достаточно одного часа, чтобы идти по жизни легко. Если вас беспокоит варикозное расширение вен, в Омега-клиник в Балаково проводят современное лазерное лечение без длительной госпитализации с вниманием к вашему комфорту на каждом этапе. До конца лета действует специальное предложение. Скидка 25%. Омега-клиник. Начните с консультации. Телефон 46 20 20.
3: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

0: Реклама. Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега-клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением. Деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
1: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
2: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
3: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в Москве.
0: Авторадио.

Можно, конечно, счастье просить, а можно стать кузнецом собственного счастья и позволить авторадио исполнить вашу заветную мечту. Для нас нет ничего невозможного, поэтому о чем бы вы ни мечтали, о машине, квартире, бриллиантах, яхте, расскажите нам на сайте авторадио.ру, замените скучные гудки в мобильном на наш прекрасный гимн, и все, что останется, слушать эфир и ждать звонка из студии. В ней все так же я, Владимир Бодров. Всем большой привет и еще больше любимых хитов в продолжении эфира.

0: «Родина». Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер.

Гармония очень важна, поэтому от всей души желаю вам в ней пребывать. Ну и, разумеется, не выпадать при этом из реальности. А реальность наша в том, что в колонках авторадио, и в этом часе я, Владимир Бодров, украшу эфир еще большим количеством любимых песен. Так что по возможности делайте громче и получайте удовольствие.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Авторадио. Первое автомобильное радио. Полночь в столице. Авторадио.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час ночи.
0: Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

ночью только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
0: Молодец! Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Hello, it's me.